С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

Когда ты сходишь с ума, у меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снят.

Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

Забиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әр 3 минут сайын жердегі біреу НЛО көргенін хабарлайды.
0: Жарнама.
2: Мерите гай жазу зу-зу-зу-зу-зу-би. Мастыме гай жазу зу-зу-зу-зу-зу-би.
3: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
5: Да, молодец. И куда?
4: Индия.
6: Индия?
4: Пап, мама турала, теперь.
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
3: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Күнше кейді. НС Радиосы.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Сборная Португалии с трудом, но все же сломила сопротивление медалистов двух последних мундиалей хорватов в 1/16 финала, одержав победу со счетом 2-1. Одним из главных героев встречи стал лидер португальской команды Криштиану Роналдо. Именно он реализовал пенальти на 68-й минуте и сравнял счет в матче, забив свой первый гол в плей-офф чемпионата мира. Под конец встречи Роналдо заменили, и уже в добавленное время вышедший на замену форвард Милана Гонсало Рамуш головой отправил мяч в сетку, забив победный мяч. Хорваты бросились в отчаянную атаку и, казалось бы, успели отыграться, но их гол не засчитали после просмотра ВАР. В 1/8 финала португальцы встретятся с действующими чемпионами Европы – испанцами.
0: Плавали, знаем.
1: В немецком футбольном союзе ожидаемо приняли решение об увольнении Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера сборной. Его контракт, рассчитанный до 2028 года, расторгли в одностороннем порядке. Нагельсман лишился работы за недавний вылет своих подопечных в 1/16 финала от Парагвая, но по информации СМИ все равно получит компенсацию в размере 7 миллионов евро. Теперь союз ищет нового рулевого для национальной команды, и главный фаворит на этот пост – экс-наставник Боруссии и Ливерпуля Юрген Клопп. Любопытно, что главный соперник Клоппа в ВПЛ, Пеп Гвардиола, недавно ушел из Сити и тоже изъявил желание поработать со сборной, поэтому соперничество этих двух специалистов скоро может продолжиться, но уже на уровне национальных первенств.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Швейцарцы одержали историческую победу над Алжиром 2-0 в 1/16 финала, впервые за 88 лет выиграв матч в плей-офф Мундиаля. Европейцы забивали в начале обоих таймов удвоить свое преимущество. Им удалось уже на 48-й секунде после перерыва, и результативный пас в этой голевой атаке на свой счет записал 20-летний полузащитник Жоан Манзамби. В его активе уже 5 очков по системе гол плюс пас на этом Мундиале. Он самый молодой игрок с такими показателями в истории чемпионата мира с 1966 года.
0: Против течения.
1: Сборная Египта вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Австралию в серии пенальти. Основное время матча завершилось в ничью 1-1. Египтяне вышли вперед на 13-й минуте. В начале второго тайма защитник египетской сборной Мухаммед Хани срезал мяч в свои ворота, позволив австралийцам сравнять счет. Судьба путевки в следующий раунд решилась в футбольной лотерее. Нервы у африканской команды оказались крепче. Они реализовали 4 удара из 4. Причем лидер египетской сборной Мохамед Салах забил Паненкой. Австралийцы дважды промахнулись.

0: Разные мысли. На пути свершения мечты всегда стоит либо безденежье, либо жена, либо уголовный кодекс.
1: Жернова. В 2025 году в Казахстане впервые открыта образовательная программа бакалавриата «Урановое дело» на базе Казахстанско-Британского технического университета. Программа разработана совместно с экспертами Казатомпрома и направлена на подготовку специалистов для атомной отрасли. Подробности плюс 7 727 357 42 42.
2: 2025 жылы Қазақстанда алғаш рет уран ісі бакалавриат бағдарламасы ашылды. Бағдарлама Қазақстан-Британ техникалық университетінде қазатым өнеркәсіптің сарапшыларымен бірлесіп әзірленді. Оның мақсаты атом саласына қажетті мамандарды даярлау. Толық ақпарат плюс 7 727 357 42 42.
3: Мерите гай джаз зу зу зу зу зу би. Масти ме гай джаз зу зу зу зу би.
4: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
5: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
6: Да, молодец.
5: И куда?
6: Индия.
7: Индия.
5: Пап, мама турала теперь.
6: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
5: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
4: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
0: МС радиосында жарнама. 356

Ergasha and Sir Calabrada. Музыка по налогам и...

0: тебе скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Арабтар бірінші болып кофе дәндерін қуырып, олардан біз қазір ішіп жүрген сосында дайындай бастады.
2: Жарнама. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами.

0: в поисках мамы уже в кино.
1: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
2: Да, молодец.
1: И куда?
2: Индия.
3: Индия?
1: Пап, мама турала, теперь...
4: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
1: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
0: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
5: МС радиосында жарнама. 306 алты алпыс

Айдаша Шерхалов тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: Разные мысли. Подмоченная репутация сушке не поддается. Жернова.
1: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
2: МС радиосында Жарнама. 356

0: сіз білдіңіз бе?
1: 100 жасқа дейін өмір сүрген көп жасаушылардың 80% әйелдер.
2: Жарнама. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: радионың үздігі NS. NS.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

летние чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чуда сотворил.

0: Разные мысли. Меня голыми ногами не возьмешь. Жернова.
1: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
0: НС радиосында жарнама. 350 алты алпыс

0: Lego. Lego. Lego.
1: Хит за хитом. Хит за хитом.

0: языке.
1: Хит за хитом.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Жақсы көңілге келген келеме.
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда, возможно, сбежишь из этой чащи.
2: МС радиосына жазыл. МС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

надо. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.